становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить.

Послушай, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь.

и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там...

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: В Ивановской области продолжают обновлять учреждения культуры. Так сейчас в Родниках капитально ремонтируют городскую библиотеку. Там появятся новые площадки, в том числе семейная творческая мастерская для мастер-классов и студийных занятий. Также по нацпроекту «Семья» в городе приводят в порядок детский культурно-просветительский центр при книгохранилище. По информации правительства, за последнее время в нашем регионе создали 11 модельных библиотек. До конца года модернизируют еще 5. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает парламентская газета. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые правила сделают процесс быстрее и удобнее. Стало известно имя лучшего мастера производственного обучения в Ивановской области. Им признан Илья Киселев из Шуйского технологического колледжа. Он одержал победу в региональном этапе конкурса «Мастер года». Испытания проходили в несколько этапов. Педагоги участвовали в публичной презентации, проводили открытые уроки и мастер-классы. Конкурс вызвал большой интерес профессионального сообщества. На отборочном туре было заявлено 45 участников из 29 колледжей. Победитель состязаний представит наш регион на всероссийском уровне в Новом Уренгое. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 32 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили деготь для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
0: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрание у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. «Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: В Ивановской области продолжают обновлять учреждения культуры. Так сейчас в Родниках капитально ремонтируют городскую библиотеку. Там появятся новые площадки, в том числе семейная творческая мастерская для мастер-классов и студийных занятий. Также по нацпроекту «Семья» в городе приводят в порядок детский культурно-просветительский центр при книгохранилище. По информации правительства, за последнее время в нашем регионе создали 11 модельных библиотек. До конца года модернизируют еще 5. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает «Парламентская газета». Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые правила сделают процесс быстрее и удобнее. Стало известно имя лучшего мастера производственного обучения в Ивановской области. Им признан Илья Киселев из Шуйского технологического колледжа. Он одержал победу в региональном этапе конкурса «Мастер года». Испытания проходили в несколько этапов. Педагоги участвовали в публичной презентации, проводили открытые уроки и мастер-классы. Конкурс вызвал большой интерес профессионального сообщества. На отборочном туре было заявлено 45 участников из 29 колледжей. Победитель состязаний представит наш регион на всероссийском уровне в Новом Уренгое. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 32 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
10: А как? Уже сентябрь?
11: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spartan AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
5: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
1: Слушайте «Иваново FM».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
11: А как? Уже сентябрь?
12: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Один-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше. Но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Amoda C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
8: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
9: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
10: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
11: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
9: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Внимание автомобилистов, в связи с проведением массового мероприятия, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Иванове будет прекращено движение транспорта на парковке у дома номер 1 на площади Победы. Ограничение будет действовать с 18 часов 8 мая до 20 часов 9. Администрация города приносит изменения за временные неудобства и рекомендует водителям заранее планировать маршрут. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
12: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: В Ивановской области продолжают обновлять учреждения культуры. Так сейчас в Родниках капитально ремонтируют городскую библиотеку. Там появятся новые площадки, в том числе семейная творческая мастерская для мастер-классов и студийных занятий. Также по нацпроекту «Семья» в городе приводят в порядок детский культурно-просветительский центр при книгохранилище. По информации правительства, за последнее время в нашем регионе создали 11 модельных библиотек. До конца года модернизируют еще 5. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает «Парламентская газета». Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые правила сделают процесс быстрее и удобнее. Стало известно имя лучшего мастера производственного обучения в Ивановской области. Им признан Илья Киселев из Шуйского технологического колледжа. Он одержал победу в региональном этапе конкурса «Мастер года». Испытания проходили в несколько этапов. Педагоги участвовали в публичной презентации, проводили открытые уроки и мастер-классы. Конкурс вызвал большой интерес профессионального сообщества. На отборочном туре было заявлено 45 участников из 29 колледжей. Победитель состязаний представит наш регион на всероссийском уровне в Новом Уренгое. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 32 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили дёгтя для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, фотография, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. «Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: А как? Уже сентябрь?
12: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
1: Пьяный олень дороги не хозяин.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обращение.

0: Мебельно-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше, но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Amoda C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на Иваново FM.
1: А как? Уже сентябрь?
2: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
3: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Внимание автомобилистов, в связи с проведением массового мероприятия, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Иванове будет прекращено движение транспорта на парковке у дома номер 1 на площади Победы. Ограничение будет действовать с 18 часов 8 мая до 20 часов 9. Администрация города приносит изменения за временные неудобства и рекомендует водителям заранее планировать маршрут. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

способствует появлению таких композиций на 106,7. Погода замечательная, уже за 20 градусов перевалило за окном, солнце печет, в общем-то, сложно даже поверить в то, что наступил недавно май, а не июнь. Но это прекрасно, такую погоду мы очень любим, очень уважаем, мне кажется, в такую работу как-то даже вот и в рабочем темпе существовать поприятнее. Ну а, конечно, не только погода и богата, еще богаты хорошей музыкой и приятными словами, которыми мы как раз и займемся с вами в ближайший час. Программа «Привет в обед» стартовала, как обычно, в 12.00 ровно, сейчас 12.05, поэтому я, Кирилл Горохов, поспешил вас поприветствовать, надеюсь, застал в хорошем расположении духа. До 13.00, друзья, выполняем ваши музыкальные заявки, озвучиваем ваши приветы, поздравления, пожелания, так что смело пишите нам по номеру 8-920-678-3148, где вам удобнее. Все оперативно озвучим в эфире, песни ваши любимые поставим, и будет всем счастье. Есть еще группа ВКонтакте, наша замечательная Иванова FM. Напоминаю про нее, поскольку там тоже в личные сообщения можно присылать приветы, поздравления и пожелания. Мы тоже постараемся их как можно оперативнее озвучить в эфире. Давайте сейчас послушаем Вячеслава Бутусова, а сразу после я озвучу первое сообщение.

0: «Привет в обед».
1: Песня «Казанова» отметилась на 106,7 только что. И вот в чем действительно можно согласиться, друзья, так это в том, что, наверное, не стоит делать сложным то, что проще простого. Вот, например, написать нам в программу «Привет в обед» — это достаточно просто. Нужно всего лишь по номеру 8-920-678-3148 отправить какие-нибудь приятные слова для близких, друзей, родственников, заказать хорошую песню и все. И ждать, пока я озвучу с удовольствием ваше сообщение в эфире. Вот, кстати, один из таких замечательных приветов я спешу вам представить. Пишет Надежда. Добрый день, мое любимое Иваново FM. Хочу передать привет своим коллегам по работе и своему мужу Александру. Хочу пожелать им хорошего и продуктивного рабочего дня и отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, песню «Пилота 156». Вот честно скажу, друзья, каждый раз, когда вы признаетесь нам в теплых чувствах, это очень радует всю нашу команду. Мы, конечно, тоже абсолютно разделяем с вами эту любовь. Спасибо вам большое, Надежда, что написали. Привет большой и вам, и вашим коллегам, и, конечно, вашему дорогому супругу. А песня группы «Пилот» отметится на нашей волне уже совсем скоро, буквально в течение полутора минут. Так что дождитесь обязательно, ставлю специально для вас и для всех, кого вы перечислили в вашем замечательном сообщении. Мы передаем привет до 13:00, друзья, поэтому обязательно пишите, если хотите какую-нибудь песню послушать, обязательно сообщите нам об этом, мы постараемся что-нибудь с вашим желанием сделать, ну, как минимум его выполнить. Еще раз напомню про группу ВКонтакте, там тоже можно писать в личные сообщения, передавать привет и музыкальные заявки оставлять. Можно на нее также подписаться, чтобы быть в курсе всего того интересного, что происходит у нас в эфире. Я говорю, например, о про розыгрыше в частности. А еще, если вы состоите в группе ВКонтакте Иваново FM, то вас с днем рождения может в числе прочих поздравить еще и наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Это тоже, мне кажется, приятное

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
4: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13:00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемая Анна Солодухина, станция Иваново FM поздравляет вас. Солнышко пригревает, птички поют и даже асфальт высох. Вы либо заказали эту погоду специально к празднику, либо просто вовремя родились. Желаем вам, чтобы тепло прилипало к вам, как весенняя пыльца к куртке, но отмывалось гораздо легче.
0: С вами Иваново FM.

если вы вдруг, друзья, только что настроились на 106.7, то вам, как пелось в песне группы «Бригадный подряд», добро пожаловать на борт. У нас тут программа «Привет в обед» вовсю идет до 13.00. Мы выполняем музыкальные заявки и озвучиваем ваши сообщения. Собственно, ради всего этой, всей этой красоты я и вернулся к микрофону. Алексей пишет: «Доброго дня всем слушателям. Честно говоря, до сих пор не верится, что еще буквально неделю назад с неба валил снег, а теперь уже даже в шортах и футболке жарко. Давайте, что ли, Уму Турман послушаем?» Да, конечно, послушаем, Алексей, еще и песню подходящую. Вот «В городе лето» я поставлю специально для вас. Уже в течение следующих нескольких минут мы ее услышим. Обязательно дождитесь. То, что вам непривычно и не верится, это тоже, в принципе, вполне понятно. На самом деле погода изменилась в лучшую сторону, ну уж очень резко. Потому что еще 2 мая на термометре показывало в районе плюс 5, а на следующий день уже с утра показывало плюс 15. Поэтому неудивительно, что трудно поверить в такие резкие погодные изменения. Но будем надеяться, что это последние погодные изменения, которые ждут нас в ближайшее время. И тепло и солнце останется с нами надолго, желательно до конца лета. Спасибо вам большое, что написали. Хорошего вам дня и замечательного настроения. Друзья, напоминаю на всякий случай, телефон для сообщений 8-920-678-3148. Не упускайте возможность каждый день слушать в нашем эфире любимые песни. Вроде бы ничего в этом особенного и нет для кого-то, а с другой стороны, мне кажется, приятно вот так вот пообщаться в эфире в течение рабочего дня, послушать что-нибудь хорошее и поделиться хорошим настроением.

0: Привет в обед.
1: Ума Турман отметились на Иваново ФМ только что благодаря музыкальной заявке одного из наших дорогих слушателей, за что ему большое спасибо. Мне вот за время, пока мы слушали песню, несколько людей успели сказать, что не сильно ли рано мы с вами, друзья, начали радоваться лету. Но с другой стороны, Алексей, сообщение которого я озвучил пару минут назад, абсолютно правильно сказал, уже в шортах и в футболке жарко. Как тут не радоваться преждевременному наступлению лета? Тем более, что такой высокой погоды, можно ли так сказать, не знаю, такой высокой температуры, честно говоря, в мае я не припоминаю уже довольно давно. Но это все лирика. Давайте перейдем к вашим сообщениям. Вернемся, тем более, что пишет Сергей. Привет, Иваново ФМ, Кирилл и его команда, а также все слушатели. С удовольствием подпевал Феде Чистякову в начале часа. В такую погоду душа поет. Соскучился по вам, ибо транзистор вышел из строя. Но вот починили, и я снова с вами. Давайте послушаем ДДТ, песню о свободе. Всем всего. Сергей, крайне приятно снова выйти с вами на связь. Спасибо большое, что написали. Я вот тоже Феде Чистякову с удовольствием в начале часа подпевал, поэтому песню о настоящем индейце в эфир и поставил. Мне кажется, замечательная вещь для такой замечательной погоды. Мы тоже по вам скучали, поэтому хорошо, что транзистор у вас вновь вернулся в работу. Теперь можно снова у него собираться в 12.00 и слушать хорошие песни, делиться хорошим настроением. Спасибо еще раз большое, что написали. ДДТ, конечно, послушаем в течение нескольких следующих секунд, может быть даже, а не минут. Ждите обязательно, отметится она в эфире. Я быстро напомню, друзья, номер для сообщений 8-920-678-31-48. Пишите, заказывайте музыку, делитесь хорошим настроением.

0: Хотели стать немного ближе.
1: Привет в обед.
2: Группа «Стереозвук» поведала нам только что в эфире о всепоглощающем, самом прекрасном на свете чувстве под названием «любовь». И теперь мы возвращаемся к вашим сообщениям, которые, друзья, я надеюсь, всем вам дарят хорошее настроение, заряжают бодростью и позитивом, поскольку продолжается программа «Привет в обед». Анастасия просит поставить куклу-колдуна и передать большой привет любимому супругу Евгению. Пишет: «Жень, не парься из-за ерунды, все будет хорошо». Евгений, мне кажется, что Анастасия абсолютно права. Хоть я и не в курсе, что именно занимает ваши мысли сейчас, но уверен, что не париться из-за ерунды – это самое лучшее решение, которое можно принять во вторник в 12:38 дня. Поэтому ни в коем случае не парьтесь, послушаем куклу-колдуна по запросу вашей дорогой супруги Анастасии. Вам спасибо большое, замечательное сообщение, и невероятно приятно наблюдать, как вы вот так вот поддерживаете близких людей в какие-то минуты сомнений, может быть, грусти. Этого всего нам не надо, нам надо только хорошее настроение и хороших песен. Поэтому кукла-колдуна отметится на Иваново FM в течение следующих 2 минут. Ждите обязательно, очень надеюсь, что Евгений услышит и ваше сообщение, и эту замечательную композицию. Пока, друзья, еще раз скажу вам, что номер телефона наш 8-920-678-3148. Напоминаю только потому, что время у нас все-таки идет, а если вы хотите послушать хорошую песню именно в течение этого часа, чтобы она прозвучала вместе с вашим сообщением, обязательно пишите по этому номеру, куда вам удобно. Ну и про группу ВКонтакте тоже не устану напоминать, она замечательная, там выходят новости, там в личные сообщения можно отправлять приветы и поздравления, и если вы в ней состоите и в ближайшее время планируете праздновать день рождения, то наш замечательный помощник, искусственный интеллект Анатолий, вас поздравит с этой знаменательной

еще одну музыкальную заявку спешу выполнить, друзья. Город 312 будем слушать далее. Эту группу просит поставить Екатерина. И передает большой привет Ольге. Пишет: дорогая моя, на выходных на природу. Без вариантов. Между прочим, кстати, песню «Весна» попросила поставить Екатерина. И там тоже есть строчка про без вариантов. Как здорово вы все это связали, Екатерина. Спасибо большое, что написали. Конечно, послушаем группу «Город 312» уже в течение следующей минуты на Иваново FM. А Ольге и от всей нашей команды большой привет. Ольга, давайте не филоньте. Действительно, на выходных обязательно на природу нужно выбраться. Тем более, что погода, вероятнее всего, позволит это сделать с большим удовольствием.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
2: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
3: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
5: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077-900-077.
6: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
4: Уважаемый Андрей Невский, радио Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы такая же ясная и теплая погода установилась в делах, настроении и отношениях надолго. Без осадков и резких похолоданий. Солнце теперь ваше личное, но делиться, конечно, придется.
2: На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Завершаем час приветов и музыкальных заявок на сегодня, друзья. Программа «Привет в обед» подходит к концу. Чуть больше 5 минут осталось у нас до завершения этого часа, поэтому послушаем песню в исполнении группы «Копенгаген», которая называется «Феникс». Я прощаюсь с вами до завтра. В 12:00 встречаемся на 106.7. Как обычно, делимся хорошим настроением, хорошей музыкой и приятными словами. Напомню просто на всякий случай, что есть у нас группа ВКонтакте «Иванов FM». Вы на нее можете подписаться по нескольким причинам. Во-первых, там можно узнавать новости обо всем актуальном и интересном, что происходит у нас в эфире. В частности, например, про розыгрыши вы можете узнавать. Во-вторых, там можно оставлять сообщения, да, вот в личные сообщения присылать приветы, поздравления, пожелания, музыкальные заявки, и они тоже будут звучать в эфире. Ну и в-третьих, конечно, если вы состоите в нашей группе ВКонтакте, то вас с днем рождения могу поздравить не только я, не только кто-то из ваших близких, но и наш помощник, замечательный искусственный интеллект Анатолий. Он еще и песню хорошую вам к поздравлению эфирному поставит, что, мне кажется, тоже довольно приятно. На сегодня прощаюсь. У микрофона был Кирилл Горохов. Желаю вам всем, друзья, замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Иванов FM уже совсем скоро. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной, например, если она была оформлена без намерения фактически проживать по указанному адресу. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Теперь основанием станет только вступившее в силу судебное решение. Новые правила распространяются как на самих граждан, предоставивших недостоверность, верные данные, так и на собственников жилья, которые оформляли так называемую бумажную прописку. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Жители Ивановской области смогут побороться за звание лучшего по профессии. Региональный этап всероссийского конкурса профмастерства в этом году проведут по трем номинациям – швея, механизатор и второй старт. Это спецноминация для ветеранов СВО. Участие могут принять специалисты, имеющие квалификацию и опыт работы не менее 3 лет. Заявки будут принимать в электронном виде на портале «Труд всем». Победители представят наш регион на федеральном этапе конкурса, по итогам которого лучшие участники получат денежные поощрения. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май этого года для всей территории России. Прохладнее обычного последний весенний месяц будет в европейской части страны, включая Ивановскую область. Количество дождей прогнозируется в рамках нормы. Слишком сырой май ожидается только на Кубани, в Ставрополье и Карачаево-Черкесии. Кроме того, много осадков будет в Бурятии, Забайкалье, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 32 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили дёготь для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
10: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
11: А как? Уже сентябрь?
12: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
5: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spartan AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели — платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: А как? Уже сентябрь?
3: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше. Но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Амода C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Амода C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: 4 и 5

0: Корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Каждые 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной, например, если она была оформлена без намерения фактически проживать по указанному адресу. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Теперь основанием станет только вступившее в силу судебное решение. Новые правила распространяются как на самих граждан, предоставивших недостоверность, верные данные, так и на собственников жилья, которые оформляли так называемую бумажную прописку. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Жители Ивановской области смогут побороться за звание лучшего по профессии. Региональный этап всероссийского конкурса профмастерства в этом году проведут по 3 номинациям – швея, механизатор и второй старт. Это спецноминация для ветеранов СВО. Участие могут принять специалисты, имеющие квалификацию и опыт работы не менее 3 лет. Заявки будут принимать в электронном виде на портале «Труд всем». Победители представят наш регион на федеральном этапе конкурса, по итогам которого лучшие участники получат денежные поощрения. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май этого года для всей территории России. Прохладнее обычного последний весенний месяц будет в европейской части страны, включая Ивановскую область. Количество дождей прогнозируется в рамках нормы. Слишком сырой май ожидается только на Кубани, в Ставрополье и Карачаево-Черкесии. Кроме того, много осадков будет в Бурятии, Забайкалье, Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 32 копейки.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Тува стала лидером по смертности в ДТП в первом квартале этого года. В лидерах антирейтинга также Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Всего с начала 2026-го в дорожных авариях погибли более 2200 человек. При этом в Туве на 100 тысяч населения приходится 5 невыживших в ДТП, что более чем в 3 раза превышает общероссийский уровень. Меньше всего погибших на дороге зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и на Чукотке. Ласточки, соединяющие Иваново с Москвой и Нижним Новгородом, в мае изменят расписание. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ. Для столичных поездов график движения изменится с 9 по 22 мая, а также 30 и 31 числа. На маршруте до Нижнего Новгорода изменения будут действовать с 9 по 11 мая и с 26 по 29. Подробную информацию можно узнать на сайте РЖД. В компании напоминают, что ежегодный ремонт железных дорог необходим для повышения надежности перевозок.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
10: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нивки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили деготь для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. «Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: А как? Уже сентябрь?
3: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В пути с вами Иваново ФМ.

0: спортинг-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше. Но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Амода C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Амода C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: 4 и 5.

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM, первое областное радио.
5: Истомоящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы,

нас коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: Ветераны СВО из Ивановской области могут заключить социальный контракт, который позволяет открыть и развивать свое дело. Нормативный акт об этом на днях приняли депутаты областной думы. Размер господдержки составляет 350 тысяч рублей. За счет субсидий можно приобрести средства производства, расходные материалы, программное обеспечение, а также организовать продвижение своей продукции, например, в соцсетях. Заявителю нужно составить бизнес-план и подать документы на оформление меры поддержки в соцзащите по месту жительства. К 2030 году российские вузы могут привлечь до 500 тысяч иностранных студентов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, такая задача поставлена на уровне президента, и текущая динамика показывает, что она выполнима. Сейчас в России обучается более 300 тысяч иностранных студентов на платной основе. Это, как отметил представитель ведомства, приносит дополнительные средства в экономику. Ранее также предлагалось ужесточить контроль за фиктивным обучением иностранцев. Речь идет о тех случаях, когда человек заявляет целью въезда учебу, но фактически к ней не приступает. В Ивановской области стартовала акция «Уступи дорогу поездам». В преддверии летних каникул детям и подросткам напомнят правила безопасного поведения на транспорте. Запланированы уроки и беседы в образовательных учреждениях и экскурсии на транспортные предприятия. Как сообщает РЖД, в этом году увеличилось количество случаев травмирования людей. Так, с января по апрель в нашем регионе в зоне движения поездов пострадали 4 человека. Железнодорожники напоминают, переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах. Также нельзя гулять по рельсам, перелезать между вагонами и находиться рядом с железной дорогой в наушниках. В России определили географический объект с самым длинным названием. Как сообщили в Росреестре, рекорд принадлежит подмосковному поселку опытного хозяйства Центральной торфоболотной опытной станции. В его названии 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидируют Верхненово-Кутлум-Бетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновская в Тамбовской. Среди городов первое место занимает Александровск-Сахалинский.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 52 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 32 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: А как? Уже сентябрь?
5: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
6: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Тува стала лидером по смертности в ДТП в первом квартале этого года. В лидерах антирейтинга также Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Всего с начала 2026-го в дорожных авариях погибли более 2200 человек. При этом в Туве на 100 тысяч населения приходится 5 невыживших в ДТП, что более чем в 3 раза превышает общероссийский уровень. Меньше всего погибших на дороге зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и на Чукотке. Ласточки, соединяющие Иваново с Москвой и Нижним Новгородом, в мае изменят расписание. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ. Для столичных поездов график движения изменится с 9 по 22 мая, а также 30 и 31 числа. На маршруте до Нижнего Новгорода изменения будут действовать с 9 по 11 мая и с 26 по 29. Подробную информацию можно узнать на сайте РЖД. В компании напоминают, что ежегодный ремонт железных дорог необходим для повышения надежности перевозок.
0: Дорожная хроника. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
4: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
5: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: Ветераны СВО из Ивановской области могут заключить социальный контракт, который позволяет открыть и развивать свое дело. Нормативный акт об этом на днях приняли депутаты областной думы. Размер господдержки составляет 350 тысяч рублей. За счет субсидий можно приобрести средства производства, расходные материалы, программное обеспечение, а также организовать продвижение своей продукции, например, в соцсетях. Заявителю нужно составить бизнес-план и подать документы на оформление меры поддержки в соцзащите по месту жительства. К 2030 году российские вузы могут привлечь до 500 тысяч иностранных студентов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, такая задача поставлена на уровне президента, и текущая динамика показывает, что она выполнима. Сейчас в России обучается более 300 тысяч иностранных студентов на платной основе. Это, как отметил представитель ведомства, приносит дополнительные средства в экономику. Ранее также предлагалось ужесточить контроль за фиктивным обучением иностранцев. Речь идет о тех случаях, когда человек заявляет целью въезда учебу, но фактически к ней не приступает. В Ивановской области стартовала акция «Уступи дорогу поездам». В преддверии летних каникул детям и подросткам напомнят правила безопасного поведения на транспорте. Запланированы уроки и беседы в образовательных учреждениях и экскурсии на транспортные предприятия. Как сообщает РЖД, в этом году увеличилось количество случаев травмирования людей. Так, с января по апрель в нашем регионе в зоне движения поездов пострадали 4 человека. Железнодорожники напоминают, переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах. Также нельзя гулять по рельсам, перелезать между вагонами и находиться рядом с железной дорогой в наушниках. В России определили географический объект с самым длинным названием. Как сообщили в Росреестре, рекорд принадлежит подмосковному поселку опытного хозяйства Центральной торфоболотной опытной станции. В его названии 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидируют Верхненово-Кутлум-Бетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновская в Тамбовской. Среди городов первое место занимает Александровск-Сахалинский.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 мая.
1: Год 1764.
2: В Петербурге императрицей Екатериной II основан Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре, историю которого восходит к правлению Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга. Тогда это место отвели для смоляного двора, где хранили смолу и варили дёгтя для нужд Адмиралтейской верфи. Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. Он стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу. В программу входило обучение по предметам: закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый. По окончании института 6 лучших выпускниц получали шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы.
1: Год 1849.
2: Арестованы петрашевцы, члены тайного общества, возглавляемого Михаилом Петрашевским. На собраниях члены кружка обсуждали различные философские учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой социалистических идей. Под руководством чиновника особых поручений Министерства внутренних дел Ивана Лепранде была предпринята слежка за петрашевцами, и 5 мая по новому стилю все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 22 человека, среди них был и писатель Федор Достоевский. Александр Петрович Милюков, писатель и друг братьев Достоевских, писал, что в тот день, возвратясь домой с лекции, застал у себя Михаила Достоевского. «С первого взгляда я заметил, что он был очень встревожен. «Что с вами?» – спросил я. «Да разве вы не знаете?» – сказал он. «Что такое?» «Брат Федор арестован». «Что вы говорите? Когда?» «Нынче ночью. Обыск был. Его увезли. Квартира опечатана».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
12: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформа AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
10: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: Ветераны СВО из Ивановской области могут заключить социальный контракт, который позволяет открыть и развивать свое дело. Нормативный акт об этом на днях приняли депутаты областной думы. Размер господдержки составляет 350 тысяч рублей. За счет субсидий можно приобрести средства производства, расходные материалы, программное обеспечение, а также организовать продвижение своей продукции, например, в соцсетях. Заявителю нужно составить бизнес-план и подать документы на оформление меры поддержки в соцзащите по месту жительства. К 2030 году российские вузы могут привлечь до 500 тысяч иностранных студентов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, такая задача поставлена на уровне президента, и текущая динамика показывает, что она выполнима. Сейчас в России обучается более 300 тысяч иностранных студентов на платной основе. Это, как отметил представитель ведомства, приносит дополнительные средства в экономику. Ранее также предлагалось ужесточить контроль за фиктивным обучением иностранцев. Речь идет о тех случаях, когда человек заявляет целью въезда учебу, но фактически к ней не приступает. В Ивановской области стартовала акция «Уступи дорогу поездам». В преддверии летних каникул детям и подросткам напомнят правила безопасного поведения на транспорте. Запланированы уроки и беседы в образовательных учреждениях и экскурсии на транспортные предприятия. Как сообщает РЖД, в этом году увеличилось количество случаев травмирования людей. Так, с января по апрель в нашем регионе в зоне движения поездов пострадали 4 человека. Железнодорожники напоминают, переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах. Также нельзя гулять по рельсам, перелезать между вагонами и находиться рядом с железной дорогой в наушниках. В России определили географический объект с самым длинным названием. Как сообщили в Росреестре, рекорд принадлежит подмосковному поселку опытного хозяйства Центральной торфоболотной опытной станции. В его названии 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидируют Верхненово-Кутлум-Бетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновская в Тамбовской. Среди городов первое место занимает Александровск-Сахалинский.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России стартовали продажи обновленного Havail F7X. Купе-кроссовер получил более мощный турбомотор на 231 лошадиную силу. В салоне мультимедиа с 14-дюймовым экраном и набор новых опций. Новинка заглянула в класс более продвинутых кроссоверов, чем раньше, но и цена в топе подросла до 4 миллионов. Solers завершает подготовку к серийному производству нового внедорожника. В концерне заявили, что большинство технических процессов завершены. Впереди подготовка и тестирование прототипов, сертификация и запуск конвейера. Напомним, Solers S9 – это новый рамный внедорожник местной сборки, аналог Toyota Land Cruiser Prado. ФАФ начал крупный отзыв грузовиков. В сервис поедут больше 14 тысяч машин. Почти половина из них еще не продана. После проверки сертификата в прошлом году нашли много нарушений, в том числе проблемы с тормозами и управлением. Не соответствует требованиям уровень шума. Есть недостатки в электрике и документах. Недавно в России стартовали продажи новой Амода C5. Машина сильно изменилась снаружи и теперь напоминает электромобиль. По ширине в переднем ряду просторно, но высокие водители могут упираться головой в крышу. Обзорность назад средняя из-за узкого салонного зеркала и покатой крыши. В заднем ряду места для коленей маловато. Но есть кнопки подогрева и разъема для зарядки гаджетов. Подробнее в тест-драйве новой Амода C5 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265. Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила разработать федеральный закон, который регулирует оборот транспорта на рынке. В частности, предусмотрено введение цифровых паспортов с ключевыми данными об истории того или иного автомобиля, передает российская газета. В таком документе должны отражаться реальный пробег авто, информация о ДТП, владельцах, залогах и арестах, а также показания одометра, история ремонта и обслуживания. В ассоциации уверены, что это позволит повысить прозрачность сделок с подержанными машинами и снизит риски для покупателей. Они смогут заранее перед покупкой узнать всю информацию об интересующем автомобиле. В Ивановской области стартовала акция «Уступи дорогу поездам». В преддверии летних каникул детям и подросткам напомнят правила безопасного поведения на транспорте. Запланированы уроки и беседы в образовательных учреждениях и экскурсии на транспортные предприятия. Как сообщает РЖД, в этом году увеличилось количество случаев травмирования людей. Так, с января по апрель в нашем регионе в зоне движения поездов пострадали 4 человека. Железнодорожники напоминают, переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах. Также нельзя гулять по рельсам, перелезать между вагонами и находиться рядом с железной дорогой в наушниках.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: Ветераны СВО из Ивановской области могут заключить социальный контракт, который позволяет открыть и развивать свое дело. Нормативный акт об этом на днях приняли депутаты областной думы. Размер господдержки составляет 350 тысяч рублей. За счет субсидий можно приобрести средства производства, расходные материалы, программное обеспечение, а также организовать продвижение своей продукции, например, в соцсетях. Заявителю нужно составить бизнес-план и подать документы на оформление меры поддержки в соцзащите по месту жительства. К 2030 году российские вузы могут привлечь до 500 тысяч иностранных студентов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, такая задача поставлена на уровне президента, и текущая динамика показывает, что она выполнима. Сейчас в России обучается более 300 тысяч иностранных студентов на платной основе. Это, как отметил представитель ведомства, приносит дополнительные средства в экономику. Ранее также предлагалось ужесточить контроль за фиктивным обучением иностранцев. Речь идет о тех случаях, когда человек заявляет целью въезда учебу, но фактически к ней не приступает. В Ивановской области стартовала акция «Уступи дорогу поездам». В преддверии летних каникул детям и подросткам напомнят правила безопасного поведения на транспорте. Запланированы уроки и беседы в образовательных учреждениях и экскурсии на транспортные предприятия. Как сообщает РЖД, в этом году увеличилось количество случаев травмирования людей. Так, с января по апрель в нашем регионе в зоне движения поездов пострадали 4 человека. Железнодорожники напоминают, переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах. Также нельзя гулять по рельсам, перелезать между вагонами и находиться рядом с железной дорогой в наушниках. В России определили географический объект с самым длинным названием. Как сообщили в Росреестре, рекорд принадлежит подмосковному поселку опытного хозяйства Центральной торфоболотной опытной станции. В его названии 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчук-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидируют Верхненово-Кутлум-Бетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновская в Тамбовской. Среди городов первое место занимает Александровск-Сахалинский.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас! Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Пути с вами

дверь и разлук. Верится и не верится. Все, что случилось, не вдруг.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая обла...

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
2: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

слушаете Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».